0: 俄罗斯民众都表示期待普京访华圆满成功。
1: У нас стратегические интересы совпадают. Мы понимаем, как должен развиваться мир в ближайшее время, и мы уверен, мы будем добиваться этого.
2: Мне кажется, улучшаются взаимоотношения, культурные, политические, открываются дороги для того, чтобы мы общались друг с другом, выстраивали достаточно такие дружеские коммуникации между друг другом. Ну и, наверное, расширение, опять-таки, границ в плане туризма. Потому что вижу намного больше туристов у нас здесь, и российские туристы тоже стараются ездить в Китай. Я, к сожалению, в Китае не была, но очень, кстати, хочу.
0: 俄媒注意到普京此次访华的时间节点具有特殊的历史意义。今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年和中俄睦邻友好合作条约签署25周年。
3: Приурочены к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры обсудят двустороннюю повестку отношений наших стран, образцовые в 21 веке.
0: 当前中俄关系正处于历史最好时期，两国务实合作，保持量稳制胜的良好态势。 2025年 中俄双边贸易额达2279亿美元， 连续3年突破2000亿美元大关。 2026年1到4月 双边贸易额达852.41亿美元， 同比增长19.7%， 再次印证两国经贸合作坚实基础和巨大潜力。目前中俄东线天然气管道已经实现满负荷输气，该管道是中国单管输气量最大的管道，也是中国四大能源战略通道中东北通道的重要组成部分，全长超过5000公里，自黑龙江黑河一路南下输送至中国东部地区，最终直抵上海，全线为九省区市超4.5亿人口提供可靠供气保障。 在能源以外，中俄在人工智能、绿色低碳、生物技术等新兴领域的合作也蓬勃兴起，双方贸易结构不断优化，机电产品、高新技术设备等高附加值商品贸易占比显著提升，本币结算占比 99.1%。 俄总统普京本月早些时候表示，俄中贸易正持续多元化。
4: Это наш крупнейший торгово-экономический партнер. У нас и он диверсифицирован. И эта диверсификация продолжается за счет высокотехнологичных отраслей.
0: 与此同时，中俄互免签证政策顺利落地，让两国人民往来更加便利。随时可以开启说走就走的美好旅程。永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢，是中俄关系最本质的特征。双方在战略上独立自主，在政治上高度自信，在行动上密切协作，建立了超越传统军事政治同盟的新型大国关系，树立了大国邻国交往的典范。 普京在访华前表示，俄中协作是眼下稳定国际关系最重要的因素。
4: Взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором сегодня.
0: 专家表示，中俄作为联合国安理会常任理事国和负责任的全球大国，肩负着维护全球战略稳定、推动世界朝更加公正合理方向发展的重大责任与使命。局势越动荡，中俄关系成熟、稳定、坚韧的特质就更加突出，双方加强战略协作与全方位合作的必要性就越加凸显。
5: 美国总统特朗普刚刚对中国进行了9年来首次国事访问，并取得了丰富成果。美方强调，必须保持中美关系的稳定。特朗普此次访华，中美达成的最重要政治共识就是同意构建建设性战略稳定关系。
0: 连日来，美方高层就中美关系密集表态。美国贸易代表格里尔17号接受采访时多次提到"稳定"这个关键词。Most
6: importantly, as the president has said, we have strategic stability with China.
0: 美国国务卿卢比奥稍早前也对美国媒体强调中美合作与管控分歧的重要性。And
7: I think it's irresponsible for us not to have direct dialogue with them. In areas where we can find mutual cooperation, I think we can. There's probably virtually no problem in the world that we can't solve if we work together on. But with two big, powerful countries like this, there's always going to be irritants. There's always going to be areas of disagreement, and it's our job, for the sake of our respective countries, but ultimately for the world, for the sake of the world, to try to manage those areas of difference.
0: 5月16号，中国商务部宣布，中美经贸磋商达成了一些初步成果，包括同意成立贸易理事会和投资理事会，讨论双方贸易投资领域各自关切，双方将通过贸易理事会讨论有关产品降税等问题。

0: 球新闻中国播报，各位好，
1: 各位好，
0: 欢迎收看中国新闻。俄罗斯总统普京将于今天开启对中国的国事访问，这将是普京总统第25次到访中国。访问期间，两国元首将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。访华前，普京发表视频讲话，这是普京首次在出访前发表视频讲话。
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог.
0: 普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将一道积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。
2: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров.
0: 普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。同时，俄中友谊不针对第三方，而是追求和平与共同繁荣。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫18号表示，俄方对普京总统即将对中国进行的国事访问寄予很高期望。两国元首每次会晤都给俄中关系进一步发展注入动力。同一天，俄罗斯总统助理乌沙科夫在新闻发布会上表示，俄中两国为发展邻国间的关系树立了典

0: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
1: 普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将一道积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。 普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。
0: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
2: 俄罗斯总统谢文秘书佩斯科夫18号表示，俄方对普京总统即将对中国进行的国事访问给予很高期望。两国元首每次会晤都给俄中关系进一步发展注入动力。同一天，俄罗斯总统助理乌沙科夫在新闻发布会上表示，俄中两国为发展邻国间的关系树立了典范。
3: От наших ожиданий, но могу лишь сказать, что у нас самые серьезные ожидания. Отношения действительно очень разноплановые. И помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог в области образования. Кстати говоря, будет открыт год российско-китайский, год сотрудничества в области образования. И в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях. И любой контакт очередной глав двух государств способствует новому дополнительному такому созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношений.
4: Эти отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Эти отношения, об этом многие говорят, служат образцом того, какими должны быть связи, каким должно быть сотрудничество между государствами-соседями. И Россия и Китай привержены независимой, самостоятельной внешней политики. Наша тесная российско-китайская связка особенно востребована в нынешней международной ситуации. Она носит стабилизирующий характер. Мы наращиваем координацию ООН, БРИКС, группе 20, на других площадках.
2: 据报道，第79届世界卫生大会再次作出不将涉台提案列入大会议程的决定。对此，中国外交部发言人郭家坤在今天的例行记者会上表示，这充分表明国际社会支持一个中国原则的格局牢不可破。
5: 世界卫生大会连续第10年拒绝所谓涉台提案，充分表明
1: 国际社会支持一个中国原则的格局牢不可破，联大第2758号决议的权威不容置疑。十年失败，民进党当局固守台独分裂立场，注定是

0: 各位好，欢迎收看今日亚洲。我们首先来看这次节目的主要内容。俄罗斯总统普京从19号起开始访华，俄国内及国际舆论高度关注，俄方表示对此访充满期待。特朗普威胁对伊朗发起全面大规模进攻，伊朗国内备战升温，街头出现枪支使用教学点。外媒指出，中国正在打造现代史上最全面的能源安全战略。受多重因素影响，日本七大车企净利润预计腰斩。俄罗斯总统普京从19号起开始对中国进行为期2天的国事访问。行前，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，莫斯科对普京此访寄予厚望。
1: А завтра Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина летит в Китай с официальным 2-дневным визитом, который приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Программа будет насыщенной.
2: Kremlin has said that Putin and Xi will discuss global issues, economic ties, and the long-standing partnership between the two countries.
3: 对于此次中俄元首的北京会晤，俄罗斯国内及国际舆论高度关注。新加坡联合早报指出，这将是中俄元首今年首次面对面交流。俄罗斯卫星通讯社统计称，中俄元首的北京会晤将成为双方第43次会晤。普京上一次访华是在2024年5月，当时正值中俄建交75周年，如今又是一个时间节点年。2026年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年，中俄睦邻友好合作条约签署25周年，也是中俄教育年启动之年。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，莫斯科对普京总统此次访华寄予厚望。启程前夕，普京发表了视频讲话，称俄中关系达到了前所未有的高度。据悉，这也是普京首次在出访前发表视频讲话。
4: И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах.Вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
3: 据俄罗斯总统助理乌沙科夫18号透露，此次俄方代表团共39人，陪同普京访华的代表团成员包括俄政府的5位副总理、8位部长，以及俄有关地方领导人和主要企业的代表。
5: Мы в составах делегации ни с кем не соревнуемся, и мы развиваем свои самостоятельные, весьма многоплановые

0: 全球新闻中国播报，各位好，欢迎收看正在直播的中国新闻，来看详细内容。俄罗斯总统普京将于今天开启对中国的国事访问，这将是普京总统第25次到访中国。访问期间，两国元首将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。访华前，俄罗斯总统普京发表视频讲话，这是普京首次在出访前发表视频讲话。
1: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
2: 普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将移到积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。
1: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
0: 俄罗斯各界人士表示，期待俄中元首会晤进一步推动两国各领域合作，开启俄中新时代全面战略协作伙伴关系新篇章。
3: Interaction between Russian
4: 俄中两国元首保持密切交往，共同引领新时代俄中关系不断取得新成果。在当前变乱交织的世界中，俄中两国关系的稳定性和确定性尤为宝贵。期待俄中元首会晤取得丰硕成果，为全球发展繁荣提供更强推动力。
5: 俄中两国领导人之间保持友好融洽往来，推动了两国经贸关系不断深化和

0: 全球新闻中国播报，各位好，欢迎收看正在直播的中国新闻。应国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京19号晚间乘坐专机抵达北京，开启对中国的国事访问行程。
1: 19号晚间11点12分，俄罗斯总统普京乘坐专机飞抵北京首都国际机场，这也是普京总统第25次到访中国。中共中央政治局委员、外交部长王毅前往机场迎接。
2: 访问期间，中俄两国元首将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。对于普京总统此访，中国外交部发言人表示，近年来，在习近平主席和普京总统战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系健康稳定深入发展，各领域合作不断拓展，为两国和两国人民带来实实在在的利益，也为维护全球战略稳定和国际公平正义做出重要贡献。今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年。中俄睦邻友好合作条约签署25周年，也是中俄教育年启动之年，双方将以此为契机，继续推动中俄关系向更深层次、更高水平发展，为世界注入更多稳定性和正能量。
0: 访华前，俄罗斯总统普京发表视频讲话，这是普京首次在出访前发表视频讲话。
3: Дорогие китайские друзья!Приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
2: 普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将移到积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。普京表示，俄中之间紧密。